у сбурканку море. Душ пустых улица, светильке веч горе. Нек сердце уморно, жено мирных снова. Сада ты коплове, кровь.

Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лепати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Ай да Боже, дай

Честна рога и мама, солуданная и месечина, месечина, я-я. Седела сам за машином, шила сам, ай ши, ай ша. A šik žena ta, aj ši, aj šal.

0: нашу пизду материну.
1: Миссия доброволья не вродна, и готова никаким плодом.
0: Мир, нейка!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мир, невенка!

я йошли замени кад его. Нисам никад пенетриро. Не дозволи судьбе.

Хлеба, чоклет, молим, коконат, молим, коконат, кокосови, ораха, кабедж, купуса, фуфифстейк, молим.